на фалил ту фин, ним ляй не вен ту фин му, кама покуру сунгу меу кальюнгу, куэса сунгу, ке ватони ли фраки суам, румел че вон ли кремену руме, кимео кам, уэша уэлю инче, инхаи.